0: Sils, tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
2: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
3: Hey, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
4: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Выбери Samsung Galaxy в теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
4: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии облачно, без осадков. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В столице Латвии облачно, днем плюс 13 градусов, у моря прохладнее.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
7: На часах 6, сегодня 18 мая, и пусть этот вторник начнется с улыбки и хорошего настроения, а уж в этом я вам помогу. С вами Елена Рассохина. Поехали встречать новый день вместе.

Доброе утро! Сегодня вторник, 19 мая. Ох, и ранняя же рань сегодня. Но солнышко уже проснулось, и нам, получается, тоже пора. Так что все, кто сейчас вместе с нами собирается на работу, едет по еще сонному городу или только пытается уговорить себя открыть второй глаз, доброе утро, ранние пташки! Тем более май сейчас совершенно не умеет быть темным. Солнце сегодня взошло уже в 4:58 утра, а зайдет только в 21:43. Световой день целых 16 часов и 45 минут. И вот это ощущение длинного-предлинного дня уже ощущается совсем как лето. Утром вообще, и особенно сейчас, есть вообще какая-то особенная атмосфера. Воздух свежий, город еще не успел окончательно проснуться, птицы шумят так, будто у них сегодня свое большое совещание, а солнце постепенно заливает светом улицы и дворы. И даже если вставать в такую рань совсем не хотелось, май все-таки умеет немного смягчать понедельники, вторники и вообще любые будни. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди Игорь Саруханов. Бухта радости.

В Латвии постепенно начинается один из самых вкусных сезонов года – сезон местной клубники. И да, первая ягода уже появилась, правда, ценники пока такие, что смотришь на клубнику, как на ювелирное изделие. Сейчас первые латвийские ягоды продают по 10-15 евро за килограмм. Все потому, что эта клубника идет из отапливаемых теплиц, а весна в этом году выдалась прохладной, и созревание идет медленнее обычного. Но хорошие новости тоже есть. Фермеры говорят, что уже на этой неделе начнется более активный сбор клубники из обычных, неотапливаемых теплиц. А значит, цены должны постепенно стать приятнее, примерно 8-12 евро за килограмм. И вот это всегда очень узнаваемый латвийский момент, когда сначала все смотрят на первую клубнику в смысле, ну красиво, конечно, но, пожалуй, я просто пока понюхаю, да рядом похожу. А потом проходит буквально пара недель, и уже появляются огромные низкие ягод, клубник со сливками, варенье, торты и люди с красными пальцами после дачных грядок. Причем сами фермеры говорят, что

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Tava jaunā sezonas favorīte – rubī šokolādes ledus latte ar saldanu ogu pieskārienu. Nogaršo jau šodien!

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии облачно без осадков. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В столице Латвии облачно, днем плюс 13 градусов, у моря прохладнее.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной

Гороскоп. Овны. Будьте предельно аккуратны сегодня. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с хрупкими и крупногабаритными предметами. Придется потратить немало усилий для того, чтобы остаться невредимым самому, не говоря уже о целости означенных предметов. Тельцы. Если вы сегодня позволите себе расслабиться и перестать контролировать происходящее, цена подобного легкомыслия может оказаться высоковатой. Отдохнуть нынче не удастся. Близнецы. Наибольшее удовольствие вы сегодня получите от вкусного ужина дома в кругу семьи, но с одним условием – если готовить ужин, вам не придется самому. Раки. Сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой. И, естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать. Не стоит отстреливать нарушителей. Достаточно повесить на дверь замок и отключить телефон. Львы. Конечно, лучше бы договориться мирным путем. Однако, если вас никак не желают слушать, придется идти напролом. Сегодня вы не можете себе позволить отступить. Девы. Сегодня просто будьте собой. В конце концов, вы же совершенно удивительный человек, таких просто больше нет. Отсутствие необходимости поддерживать какой-либо имидж лишь добавит вам привлекательности. Весы. Сегодня у вас немного разыграется воображение. Не так, чтобы уж совсем до розовых слонов, но порядочно. В связи с этим не стоит нынче кого-либо в чем-либо убеждать. Вполне возможно, что вы сами заблуждаетесь. Скорпионы. Подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли, или потерять то, что когда-то нашли. В любом случае, старайтесь не давать воли эмоциям. Стрельцы. Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. О, если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками. Но, увы, придется речь готовить в письменном виде. Козероги. Сегодня все будет происходить не совсем так, как вы запланировали. Скорее, в точности наоборот. Подготовьтесь заранее, разверните свои планы на 180 градусов, и вы добьетесь желаемого. Водолеи. Сегодняшний день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений. Вечер у вас может ожидать сюрприз. Рыбы. Ни в коем случае не давайте сегодня пустых обещаний, чтобы отвязаться от просителя. Их вам припомнят столько раз и в таких выражениях, что вы жестоко об этом пожалеете.

0: Песня «Words» появилась почти случайно. Эфэр Дэвид написал ее после размышлений о том, как людям бывает трудно честно выражать чувства словами. Именно поэтому припев «Words don't come easy» получился таким простым и цепляющим. Его легко подпевали даже слушатели, плохо знавшие английский. А впереди, после небольшой паузы, доктор Албан «It's my life».
1: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
2: но и по-настоящему полезным.
3: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома Прекс» в семейном центре «Ривз».
1: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
3: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
1: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
4: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
5: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на tele2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
8: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.

Сегодня вторник, 19 мая, а китайские ученые снова удивили мир. На этот раз там впервые успешно провели массовое клонирование молочных коз. Да, теперь в мире стало на несколько одинаковых козочек больше. Эксперимент проходил в провинции Шэньси, где специалисты получили сразу 6 клонированных животных – 4 самцов и 2 самок. Для этого использовали генетический материал коз с очень высокой продуктивностью. Ученые говорят, что такая технология поможет быстрее разводить животных с нужными характеристиками и ускорит развитие сельского хозяйства. По сути, речь идет о попытке быстрее получать большие стада животных, которые дают много молока и подходят для разведения. Вообще, новости про клонирование до сих пор звучат, ну, во всяком случае для меня, как что-то из научной фантастики. Потому что многие еще со времен овечки Долли привыкли воспринимать такие истории как далекое-далекое будущее. А теперь это уже вполне реальные сельскохозяйственные проекты. И где-то в Китае сейчас совершенно спокойно живут 6 одинаковых коз, пока остальной мир утром только пытается проснуться и найти силы на вторник.

Вашему вниманию традиционно в это время день в истории, 19 мая. В 1051 году Анна Ярославна вышла замуж за французского короля Генриха I и стала королевой Франции. В 1780 году в Северной Америке произошел знаменитый «Черный день». Среди бела дня небо внезапно потемнело настолько, что люди решили – наступает конец света. Причины этого явления до сих пор до конца не выяснены. В 1910 году Земля пересекла хвост кометы Галлея. Люди тогда всерьез переживали, что газы из хвоста кометы могут навредить человечеству. Но, как видим, все обошлось. В 1926 году Томас Эдисон впервые выступил по радио. И это получилось очень мило. Когда изобретателя попросили сказать что-нибудь в микрофон, он растерялся и произнес: «Я не знаю, что сказать. Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи». В 1961 году космический аппарат «Венера-1» впервые в истории пролетел рядом с Венерой. В 1980-м в Москве состоялась премьера фильма «Сталкер» Андрея Тарковского по мотивам романа «Братьев Стругацких. Пикник на обочине». В 1996 году преступника Лесли Рогге ФБР впервые в истории поймало после публикации его фотографии в интернете. Сейчас звучит вполне привычно, а тогда это было настоящей революцией для полиции. Ну а в 2018 году состоялась одна из самых обсуждаемых свадеб последних лет – свадьба принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорском замке.

0: Kristen.
1: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Выбери Samsung Galaxy в теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
4: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
5: Нервное общество. Латвийская кредитная полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
8: Сегодня в Латвии облачно, без осадков. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В столице Латвии облачно, днем плюс 13 градусов, у моря прохладнее.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
8: Доброе утро, мои хорошие! На связи Елена Рассохина, и я уже здесь, чтобы будить, радовать и делиться отличным настроением под лучшую музыку трех поколений. Впереди Queen, Дмитрий Маликов и Сандра.

Доброе утро! На календаре уже 19 мая, вторник, а значит, начинаем день с поздравлений. Сегодня Вардадена отмечает Лита, Сибила и Тейка. Пусть день будет легким, теплым и с хорошими новостями. А по православной традиции именины сегодня у Дионисия, Михея, Ивана, Василия и Дениса. Так что, если среди ваших знакомых есть сегодняшние именинники, обязательно найдите повод их порадовать хотя бы добрым сообщением с утра. Ну а по народному календарю сегодня Иов – огуречник или белые горохи. Считалось, что именно в это время пора активно заниматься огурцами и горохом, высаживать, ухаживать и внимательно следить за погодой. Вообще, вторая половина мая всегда особенная. На подоконниках уже вовсю тянется рассада, люди обсуждают свои теплицы, кто-то проверяет грядки перед работой, а кто-то мысленно уже представляет первый летний салат со своими огурцами и зеленью. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди Queen, Don't Stop Me Now.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 7:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600,000 klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
3: PTA Dambija 3A. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Silts veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Silts.lv
2: .lv Ready for this? Рестораны Вайрок Саулус и Мартиня Беттея представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис. RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
3: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс. Крытый пляж в Риге.
4: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
5: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
6: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
7: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Silts – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Silts veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Silts veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Silts zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Silts – ceļš uz ideālu zālienu.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
10: Hey, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии облачно без осадков. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В столице Латвии облачно, днем плюс 13 градусов, у моря прохладнее.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 eiro kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Viskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.

Гороскоп. Овны. Будьте предельно аккуратны сегодня. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с хрупкими и крупногабаритными предметами. Придется потратить немало усилий для того, чтобы остаться невредимым самому, не говоря уже о целости означенных предметов. Тельцы. Если вы сегодня позволите себе расслабиться и перестать контролировать происходящее, цена подобного легкомыслия может оказаться высоковатой. Отдохнуть нынче не удастся. Близнецы. Наибольшее удовольствие вы сегодня получите от вкусного ужина дома в кругу семьи, но с одним условием – если готовить ужин, вам не придется самому. Раки. Сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой. И, естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать. Не стоит отстреливать нарушителей, достаточно повесить на дверь замок и отключить телефон. Львы. Конечно, лучше бы договориться мирным путем, однако если вас никак не желают слушать, придется идти напролом. Сегодня вы не можете себе позволить отступить. Девы. Сегодня просто будьте собой. В конце концов, вы же совершенно удивительный человек, таких просто больше нет. Отсутствие необходимости поддерживать какой-либо имидж лишь добавит вам привлекательности. Весы. Сегодня у вас немного разыграется воображение. Не так, чтобы уж совсем до розовых слонов, но порядочно. В связи с этим не стоит нынче кого-либо в чем-либо убеждать. Вполне возможно, что вы сами заблуждаетесь. Скорпионы. Подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли, или потерять то, что когда-то нашли. В любом случае, старайтесь не давать воли эмоциям. Стрельцы. Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. О, если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками. Но, увы, придется речь готовить в письменном виде. Козероги. Сегодня все будет происходить не совсем так, как вы запланировали. Скорее, в точности наоборот. Подготовьтесь заранее, разверните свои планы на 180 градусов, и вы добьетесь желаемого. Водолеи. Сегодняшний день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений. К вечеру вас может ожидать сюрприз. Рыбы. Ни в коем случае не давайте сегодня пустых обещаний, чтобы отвязаться от просителя. Их вам припомнят столько раз и в таких выражениях, что вы жестоко об этом пожалеете.

Вторник, 19 мая. Весна красна. Потихоньку во дворах созревают кусты сирени. Я обожаю сирень, особенно выискивать пятилистники и загадывать желания. Уверена, многие тоже так делали. Но оказалось, что с сиренью дома стоит быть немного осторожнее. Специалисты предупреждают, большие букеты в непроветриваемой комнате могут вызвать головную боль, бессонницу и даже проблемы с самочувствием, особенно если поставить сирень в спальне. Все дело в веществах, которые содержатся в цветах и листьях. У некоторых людей они могут спровоцировать аллергию, скачки давления и неприятные реакции на сильный запах. Так что, если уж приносить сирень домой, лучше поставить букет где-нибудь у окна или на балконе. Кстати, врачи отдельно напоминают и про ландыши. Они тоже красивые, весенние и очень любимые многими, но при этом считаются еще более опасными для детей и домашних животных. Ну а еще специалисты просят не ломать сирень во дворах и парках. Во-первых, кусты потом долго восстанавливаются. Во-вторых, за это вполне можно получить штраф. Так что сиренью лучше все-таки любоваться на прогулках, тем более сейчас она цветет буквально по всему городу. И пройти мимо спокойно, конечно, совершенно невозможно.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи. Садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti Romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrati tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
4: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
5: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от TixiPay. Подарочные карты от Menace Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый! Мего LV.
6: Акционер.
7: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
8: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
10: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
11: Общество Латвийской кредитной полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвийской кредитной полидзības программа. ЛКПП ЛВ.
13: Сегодня в Латвии облачно, без осадков. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В столице Латвии облачно, днем плюс 13 градусов, у моря прохладнее.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии скрытнее и полезнее без программа ЛКПП ЛВ.
13: 8 утра, значит, утро набирает обороты. Впереди Николай Носков, Pet Shop Boys, Эрос Армазотти и Тина Тернер. А с вами Елена Рассохина. Поехали встречать это утро вместе.

Археологи сейчас изучают довольно необычную находку. На дне озера Иссык-Куль обнаружили руины средневекового города, который несколько веков назад ушел под воду. Ученых уже сравнивают эту историю с Атлантидой. Правда, здесь все гораздо ближе к реальности. Во время подводной экспедиции исследователи нашли остатки улиц, зданий, стен и даже древнего кладбища. Причем находятся руины совсем не глубоко, буквально в нескольких метрах под водой. Предполагается, что город исчез после сильного землетрясения примерно в 15 веке, а до этого был довольно важным местом на одном из маршрутов Великого Шелкового пути. Через него проходили караваны, перевозили товары, шелк, металлы. Сейчас археологи изучают кирпичные стены, деревянные конструкции и остатки больших построек, которые могли быть банями, мастерскими или учебными зданиями. Все это постепенно складывается в полноценную карту древнего города. Вообще удивительно осознавать, что под водой могут десятилетиями и даже веками лежать целые улицы, дома и следы чужой жизни. И люди узнают об этом случайно, только спустя сотни лет. А еще, если вас когда-нибудь посещала мысль, что мы родились слишком поздно для географических открытий и слишком рано для того, чтобы бороздить космос, не отчаивайтесь. Такие истории наглядно показывают, что есть еще что открывать, изучать и где быть первопроходцем. Ну а впереди Николай Носков с песней «Паранойя».

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 8:16.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Новости спорта.
1: Ну что, у латвийских болельщиков сегодня настроение заметно лучше. Сборная Латвии по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира и довольно уверенно обыграла Германию со счетом 2-0. Голы забили Мартинш Дзеркалс и Рудольф Балцерс, а Кристер Гудлевски снова устроил вечер имени себя и отбил все 25 бросков по своим воротам. Немцы под конец матча уже настолько отчаялись забить, что сняли вратаря и выпустили 6-го полевого игрока. Но и это не помогло. При этом Германия перед турниром вообще считалась фаворитом. В рейтинге IIHF она находилась выше Латвии. Но, как любят говорить в спорте, рейтинги играют только на бумаге. Ну а в футбольной Германии тем временем снова все очень стабильно. FC Bayern Мюнхен 35-й раз стала чемпионом страны. Причем мюнхенский клуб не просто выиграл Бундеслигу, а еще и установил рекорд – 122 гола за сезон. Это лучший результат за всю историю немецкого чемпионата. И еще одна необычная спортивная история пришла из Кореи. Женская футбольная команда Северной Кореи впервые за 8 лет приехала в Южную Корею на международный турнир. Для региона это событие довольно редкое, поэтому встречали спортсменок в аэропорту журналисты, болельщики и камеры со всех сторон. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии облачно без осадков. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В столице Латвии облачно, днем плюс 13 градусов, у моря прохладнее.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.

0: За окном вторник, на календаре 19 мая, а я вам про котиков расскажу. Ученые и специалисты в очередной раз попытались разобраться, как кошки запоминают людей. И выводы получились очень кошачьи. Оказывается, если кошка действительно привязалась к человеку, забыть его ей очень сложно. Причем любовь у кошек проявляется довольно узнаваемо. Они встречают хозяина у двери, приходят спать рядом, бодаются головой, мнут лапками плед или человека и вот этим своим медленным прищуром смотрят так, будто полностью вам доверяют. Вообще, кошки, конечно, очень избирательные существа. Специалисты говорят, что они не раздают привязанность автоматически всем подряд. Поэтому, если котик сам приходит полежать рядом, ходит за вами по квартире или устраивается где-нибудь неподалеку, это уже большое кошачье признание в любви. И, наверное, поэтому люди так сильно привязываются к котам, потому что каждый такой момент – маленький знак того, что это независимое пушистое создание все-таки выбрало именно вас. Впереди, после небольшой паузы, Бонни М. «Багама мама».
1: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
2: Реклама.
3: Пора обновить ванную комнату. Цитосантехника. Все для комфорта, стиля и ремонта. Ванны, душевые, смесители и выгодные акции. Цитосантехника. В доме больше свежести и уюта.
4: Цитосантехника. Комфорт начинается.
3: Цитосантехника. Комфорт начинается здесь. Заходите в магазин или на сайт уже сегодня. Цитосантехника. ЛП.
5: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
6: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
7: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
8: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Лидл Плюс, евро 39. Лидл стоит того.
9: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
10: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унеципс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверенный в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеципс АБЦ.
11: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
12: Говорят, весна – время любви.
2: А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
12: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
13: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimneri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: БТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
1: 8.52 на часах, за окном вторник, а нам, похоже, скоро придется вспоминать, где именно лежит авоська на антресолях. Похоже, Европа постепенно возвращает моду на авоськи, баночки и контейнеры из серии «Вдруг пригодится». Потому что с августа в ЕС, а значит и у нас в Латвии, начнут постепенно вводить новые правила против одноразовой упаковки. Магазины должны будут все активнее переходить на многоразовую тару. То есть со временем все чаще можно будет прийти со своей банкой за крупой, своим контейнером за едой на вынос или со своей бутылкой за напитками. Причем изменения растянут на годы. Новые требования будут вводить постепенно вплоть до 2040 года. Но некоторые вещи начнутся уже скоро. Например, магазины обязаны будут давать возможность использовать свою посуду для еды и напитков на вынос. И многие уже наверняка представили картину. Вот выходишь в магазин, проверил ключи, телефон, кошелек и не забыл ли баночку для орехов, мешочек для овощей и контейнер под салат. Сами торговые сети тоже не скрывают, что работы впереди много. В Риме Максима и Лидл уже говорят, что придется менять организацию магазинов, обучать сотрудников и следить за гигиеной многоразовой тары. Все это дополнительные расходы и довольно большая перестройка привычной системы. При этом упаковку полностью никто не отменяет. Для мяса, рыбы или молочных продуктов санитарные требования останутся. Но вот купить салат в свой контейнер или прийти со своей бутылкой за соком постепенно станет обычной историей. Хотя если вспомнить, к депозитным бутылкам и не снимающимся вот этим вот крышечкам люди тоже сначала привыкали с ворчанием. А теперь это уже обычная часть похода в магазин. Хотя кто-то и до сих пор немножечко ворчит по этому поводу.

Каждый хоть раз в жизни слышал выражение «нем как рыба». Звучит как вполне логичная фраза, сомневаться в которой нет смысла. А нет. Новое исследование говорит, что все же есть здесь свои особенности. Специалисты Карнеллского университета в США выяснили, что рыбы общаются с помощью звуков гораздо чаще, чем считалось раньше. Исследование показало, что примерно 2/3 семейств рыб способны издавать звуки для общения. Причем раньше ученые в основном изучали китов и дельфинов, а рыб как-то обходили стороной. Считалось, что они больше используют движение, окраску или электрические сигналы, а оказалось, под водой вообще довольно шумно. Темы у рыб, кстати, вполне привычные для живых существ – еда, территория и поиск партнера. Одни звуками защищают свое место, другие привлекают внимание. Сейчас ученые продолжают собирать целую базу рыбьих звуков. Что можно сказать? После таких новостей фраза «нем как рыба» уже не звучит так уверенно. А впереди Рики Эпаури с песней «Magnifica Serrata».

0: Ретро FM Латвия и Руставанет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. EU-Inc вместо SIA. Как за 2 дня зарегистрировать фирму по всей Европе? От ловушки низких зарплат до 6000 евро. Разные зарплатные реальности в Латвии. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю. Старообрядцы просят помочь спасти исторический храм в Лепое. В мире сужается пространство для гражданского общества. Человек, игравший с лазером, подверг опасности летевший над Таллином полицейский вертолет. Грядет конец эры дешевых посылок с Тему и Алиэкспресс. Подробности о новых таможенных пошлинах. Улица Варну как симптом. Рига успокаивает трафик без единого понятного плана. За отмывание более 1 000 000 евро 5,5 лет тюрьмы. Где в Риге самые низкие и самые высокие цены на квартиры? Банк Латвии выпустит серебряную монету с кристаллами. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Tava jaunā sezonas favorīte – rubī šokolādes ledus latte ar saldanu ogu pieskārienu. Nogaršo jau šodien!
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии облачно без осадков. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В столице Латвии облачно, днем плюс 13 градусов, у моря прохладнее.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

Гороскоп. Овны. Будьте предельно аккуратны сегодня. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с хрупкими и крупногабаритными предметами. Придется потратить немало усилий для того, чтобы остаться невредимым самому, не говоря уже о целости означенных предметов. Тельцы. Если вы сегодня позволите себе расслабиться и перестать контролировать происходящее, цена подобного легкомыслия может оказаться высоковатой. Отдохнуть нынче не удастся. Близнецы. Наибольшее удовольствие вы сегодня получите от вкусного ужина дома в кругу семьи, но с одним условием – если готовить ужин, вам не придется самому. Раки. Сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой. И, естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать. Не стоит отстреливать нарушителей. Достаточно повесить на дверь замок и отключить телефон. Львы. Конечно, лучше бы договориться мирным путем. Однако, если вас никак не желают слушать, придется идти напролом. Сегодня вы не можете себе позволить отступить. Девы. Сегодня просто будьте собой. В конце концов, вы же совершенно удивительный человек. Таких просто больше нет. Отсутствие необходимости поддерживать какой-либо имидж лишь добавит вам привлекательности. Весы. Сегодня у вас немного разыграется воображение. Не так, чтобы уж совсем до розовых слонов, но порядочно. В связи с этим не стоит нынче кого-либо в чем-либо убеждать. Вполне возможно, что вы сами заблуждаетесь. Скорпионы. Подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли. Или потерять то, что когда-то нашли. В любом случае, старайтесь не давать воли эмоциям. Стрельцы. Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. О, если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками. Но, увы, придется речь готовить в письменном виде. Козероги. Сегодня все будет происходить не совсем так, как вы запланировали. Скорее, в точности наоборот. Подготовьтесь заранее, разверните свои планы на 180 градусов, и вы добьетесь желаемого. Водолеи. Сегодняшний день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений. К вечеру вас может ожидать сюрприз. Рыбы. Ни в коем случае не давайте сегодня пустых обещаний, чтобы отвязаться от просителя. Их вам припомнят столько раз и в таких выражениях, что вы жестоко об этом пожалеете.

0: «Джоли Такси» – дебютный хит Ванессы Паради, который сделал ее звездой буквально в 14 лет. Песня стала настолько необычным прорывом, что долго держалась в чартах сразу нескольких стран Европы. Хотя по тексту она рассказывает историю таксиста в Париже, который ездит под латиноамериканскую музыку. Впереди, после небольшой паузы, «Hathaway» с песней «Life».
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку «Autopartstrada.lv».
2: Реклама.
3: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
4: Подготовься к лету вместе с 220LV до минус 35% для участников 220LV+. Подробнее на 220LV.
5: Анастасия, специалист Carglass.
6: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Carglass в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
7: Скол или трещина? Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
8: Carglass ремонт, Carglass замена.
9: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
10: Izkrasi tās ārā!
9: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
4: Подготовься к лету с 220LV до минус 35% на товары для отдыха участникам 220LV+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
11: AI продукты. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AI produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AI produkti LV strādā ar prieku.
12: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 € vērtībā un saņem papildus 10 € dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
13: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
14: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
4: Подготовься к лету вместе с 220LV до минус 35% для участников 220LV+. Подробнее на 220LV.
15: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
16: Привет, коллеги!
15: Любимая, привет! Я тут подумал.
17: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
15: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
18: Я у нас есть Hamburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
19: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
1: Ретро-ФМ. Ну что, друзья, будем потихоньку завершать сегодняшний эфир. Спасибо, что доверили это утро мне. Пусть вторник пройдет спокойно, без лишней суеты. А вечером получится хотя бы немного отдохнуть и переключиться с дел на что-то приятное. Ну и по народному календарю, сегодня Иов огуречник или белые горохи. В это время наши предки уже активно занимались посадками, следили за огородами и очень внимательно смотрели на будущий урожай. Май вообще быстро превращает даже самых городских людей в экспертов по рассаде, теплицам и разговорам про огурцы. Хорошего вам дня, легкой дороги, вкусного кофе и побольше хороших новостей. С вами была Елена Рассохина. Услышимся завтра.

0: tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
1: Reklāma.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.lv 2016-7006.
5: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
6: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницепс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницепс АБЦ.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alka Outlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alka Outlet.
8: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
9: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
12: Сегодня в Латвии облачно, без осадков. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В столице Латвии облачно, днем плюс 13 градусов, у моря прохладнее.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
13: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
3: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mārtiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
4: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
5: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
6: OptiBet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet! И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
7: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
8: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
9: Lielais hokejs ir klāt! Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11.30, klausies hokeja aktualitātes un seko līdzi visiem pasaules čempionāta notikumiem kopā ar EHR. Hokeja aktualitātes kopā ar gardāko atbalstu Kebab Factory.
10: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
11: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: sniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Весна в твоем гардеробе. Льняная одежда в магазинах Lidl. С понедельника льняная мужская рубашка 9 евро. Брюки для женщин или мужчин 10 евро. И мужская и женская летняя обувь всего 7 евро. Lidl стоит того.
2: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
3: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии облачно, без осадков. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В столице Латвии облачно, днем плюс 13 градусов, у моря прохладнее.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:11.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: ПТА Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от Tixi Pay. Подарочные карты от Мэнес Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo.
6: Номер разрешения лотереи 8943.
5: Выиграть может каждый. Мего LV.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Анастасия, специалист Карглас.
9: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
11: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
10: Ух ты! Безумно выгодно.
12: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
13: Grantis – профессионал палīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
14: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
15: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
16: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
15: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
14: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
15: Подробнее – Гименес Ривз ЛВ.
17: Дюдесмит септини миллиарды Латвии с экономика. Дива стреждалес но ИКП. Сеши миллиарды но максати но доглёс валс бюджета. Тасир экспорт. Фано лидзи он отбалсти Латвии с экспортеюшос узнямумус. Латвии с экспорт ЛВ. Без экспорта. Навузварес. ЛНТ группа.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Подготовься к лету вместе с 220 LV. До минус 35% для участников 220 LV+. Подробнее на 220 LV.
3: InBank atlaižu sprints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies InBank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. InBank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
5: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
2: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Ногу рисну ваду хаоса. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
7: Signet Bank piedāvā prātavētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
8: Выбери Samsung Galaxy в теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
9: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
10: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность. В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Двухместная скамейка Домолетти – 79,99. Садовый навес с поликарбонатной крышей – 599 евро. Садовые качели Домолетти – всего 149 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 eiro. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
4: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimneri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
5: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
6: Акционерное общество. Латвия с кредитной полицией программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на LKPP.LV. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полезными программа ЛКПП-ЛВ.
9: Сегодня в Латвии облачно, без осадков. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В столице Латвии облачно, днем плюс 13 градусов, у моря прохладнее.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полезными программа ЛКПП-ЛВ.
7: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: AutoSelect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на AutoSelect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно.
7: Можно, можно.
6: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
7: Можно, можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safinance.lv.
8: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
9: No 18. līdz 20. maijam ar mana topkārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
8: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
10: Top, top, top!
11: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
12: Vai tu kontrolēji savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
13: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай минуту технологий для дома по средам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
14: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
15: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
14: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
15: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
16: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
17: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно. С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.
18: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētkumi.

Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику «Горения» в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Тамбия 3А. ПТА ЛВ.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в 7 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrati tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
5: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалас Центрс.
6: Крытый пляж в Риге.
7: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плудмалас Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалас Центрс.
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецис АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров. Без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом. С полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklama.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Супервыгодный день Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Maija išpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
2: Акционерное общество «Латвия» с кредитной помощью программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
5: Сегодня в Латвии облачно без осадков. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-20. В столице Латвии облачно, днем плюс 13 градусов, у моря прохладнее.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
3: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:10.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autopars.lv.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
4: Металл не мусор, это деньги. В Refund мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Рига, Двайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Refund LV. Ваш металл стоит больше.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаугами». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
7: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
8: Ваш ребенок увлекается музыкой?
9: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
8: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
9: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
8: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
9: Запишите ребенка сейчас. Гименес РИС ЛВ.
10: Пусть лето зазвучит ярко.
8: Подробнее Гименес РИС ЛВ.
11: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
12: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
13: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piekdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS-Credit.lv. SMS-Credit.lv. Эксперт в своем деле.
7: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
8: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
9: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Delicious.
10: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
11: Spīnskopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
12: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
13: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
14: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Lego, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
15: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома по средам» и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
1: Reklama.
2: Inbank atlaižas princ ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižas princ. Tavs starts lieliem plāniem.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
7: Signet Bank piedāvā. Prātavētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
8: Выбери Samsung Galaxy в теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
11: Завтра будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 16 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
12: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем продуктивного и успешного дня! С вами я, Катя Ерофеева, и на Retro FM Latvia стартует программа по заявкам. Будем начинать и скоро передам ваши послания на сегодня. Оставайтесь с нами!
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши теплые слова на всю страну. Из города Даугавпилса пришла заявка, адресованная Николаю, у которого вчера был день рождения. К сожалению, фамилия не указана. Рабочий коллектив поздравляет вас, Николай, с праздником. И далее зачитаю. «Николай наш, ну просто класс, самый лучший он у нас. Пусть ему всегда везет, пусть он нигде не устает. Здоровья, счастья и везения желаем в день рождения. Николай, принимайте поздравления от своих коллег».
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem Spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
4: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Туристический стул Outliner 12,99. Композитная террасная доска 2,9 метра 9,99. Мульча из сосновой коры средняя фракция 200 литров 12,99. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
6: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
7: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrasi tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
9: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома по средам» и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание из Риги от Давида Величко Александрова, адресованное Татьяне. Далее зачитаю. «С днем рождения! Пусть в жизни будет только удача, мир и радость, чтобы каждый новый день был праздником, и пусть мечты обязательно станут реальностью. Здоровья, успеха, любви и всего самого лучшего! Татьяна, с днем рождения вас!» И к данному поздравлению прилагается музыкальный привет.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто с нами на Retro-FM Латвия. Эфир продолжается, а программа по заявкам на сегодня остается позади. Пишите нам и заполняйте заявки на последующие дни. Адрес прежний – retrofm.lv. С вами была Катя Ерофеева. Буду прощаться. Всем отличного дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Подготовься к лету вместе с 220 LV. До минус 35% для участников 220 LV+. Подробнее на 220 LV.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра евро 39. Куриные яйца 10 штук евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus евро 39. Lidl стоит того.
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно.
6: Можно, можно.
5: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
7: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
8: Kurši! Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
2: Подготовься к лету с 220 LV. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220 LV+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
3: Весна в твоем гардеробе. Льняная одежда в магазинах Lidl. С понедельника. Льняная мужская рубашка 9 евро. Брюки для женщин или мужчин 10 евро. И мужская и женская летняя обувь всего 7 евро. Lidl.

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
2: Встречай лето на новом авто. До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от Tixi Pay. Подарочные карты от Мэнес Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый. Мего ЛВ.
3: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Unicips ABC. Компрессор FACOM, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Unicips ABC.
5: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
6: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
7: но и по-настоящему полезным.
8: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома Прекс» в семейном центре «Ривз».
6: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
8: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на «Gymnasriivs.lv».
6: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее «Gymnasriivs.lv».
9: Uz pirmo piekto skaitīties?
10: Pirmais.
11: Otrā.
10: Trešais.
12: Ceturtais.
10: Labrīt. Piektais.
13: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
14: Cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
15: No 18. līdz 20. maijam ar mana top karte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
14: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
16: Top, top, top!
17: Lielais hokejs ir klāt! Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, 11:30 klausies hokeja aktualitātes un seko līdzi visiem pasaules čempionāta notikumiem kopā ar EHR. Hokeja aktualitātes kopā ar gardāko atbalstu Kebab Factory.

0: tiesiskās darbības veicējiem.
1: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере «Лето в Делфи» Плотмалость Центрс.
2: Крытый пляж в Риге.
3: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плотмалость Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плотмалость Центрс.
4: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома» по средам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Inbank atlaižas prints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižas prints. Tavs starts lieliem plāniem.
3: Grantis. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
4: Signet Bank piedāvā prātavētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
6: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
7: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
10: Завтра будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 16 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
11: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе делаем Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 4 часа 12 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Viskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: В студии Эдмунд Кашевский.
4: Ну что, дорогие мои, привет-привет еще раз. Взвейтесь кострами, что называется, да? До 19 будем вместе делать Retro FM Latvia. Будет сегодня у нас с вами масса интересной информации, ну и, как обычно, хорошей музыки. Что насчет конкурсов и опроса населения? Ну, давайте посмотрим. По ходу пьесы.

0: на Retro FM Latvia.
1: Тогда вот победители Евровидения отпели только что для нас Take a Chance on Me. И по итогам вчерашней беседы с нашим экспертом Юрисом Миллерсом в эфире Retro FM Latvia, тут несколько сообщений пришло, и народ интересуется, что это такое за человек и так далее. Могу объяснить в двух словах. Это известный продюсер музыкальный, он же автор уже теперь трех книг, кстати говоря, пишет четвертую про кладбище. Ну, нравится ему эта тема, ничего не поделаешь. Но на самом деле все началось с того, что он свои, так сказать, свое генеалогическое дерево раскопал и написал историю. А там богатая история его рода. Ну вот, и лет 16 или 17 он крутился в этой евровизионной тусовке и был практически на многих конкурсах в стране, где этот конкурс происходил. И еще раз говорю, он продюсер музыкальный, который чисто профессионально подходит к тем или иным вопросам по части как раз-таки этого конкурса. Согласен еще раз, это был, по-моему, Александр написал, что если так и пойдет дальше, то бежать оттуда, ломая ноги. Очень образно, но, честно говоря, Александр, да, я присоединяюсь, потому что, не знаю, если пан директор мне даст 1000 евро, тогда, может быть, я эту песню болгарскую проиграю. И то под большим вопросом. Никакого перечисления, а только наличными. Ну, как-то так. Но это мое личное мнение. В принципе, оно сходится и с мнениями других людей, которые чуть-чуть понимают в музыке.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Karglas remont, Karglas замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
7: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись.
8: К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
9: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
10: Металл – не мусор, это деньги. В Refundem мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Рига – Двайка 70, Даугавпилс – Мотору 2А. Refundem LV. Ваш металл стоит больше.
11: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Пылесос Керхер ВД2 Плюс 59 евро. Мойка высокого давления Деволт 199 евро. Бензиновая самоходная газонокосилка Грюндер всего 269 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
12: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
13: Самое увлекательное приключение для детей – этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс.
14: Крытый пляж в Риге.
15: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация – Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
16: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
17: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
18: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
19: Atvaino.
18: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
19: Varam.
18: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
19: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
18: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
20: Večernī promenāt.
21: Na Retro FM Latvijā.
20: Večernī promenāt.

Спасибо за ваши смски, которые приходят на 244-244-14. Не, тему Евровидения мы закрыли. Все, спасибо, да. Больше не надо.

0: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад. На ретро-ФМ Латвия.
3: Ну, кстати, я сюда прибежал на работу с середины фильма «Майкл Джексон», который смотрел в «Цинамоне Альфа». Знаете, любопытная картина, я вам скажу, и то, как показано, в каких ежовых, мягко выражаясь, рукавицах держал папенька всей семьи Джексонов маленького Майкла и всех его братьев и сестер. Ну, я вам скажу, стоит посмотреть, чтобы сделать свою собственную оценку дальнейшему творчеству и жизни этого артиста. Ну, а я подчеркиваю, что я с половины фильма должен был удрать и прибег сюда, но я обязательно досмотрю вторую половину тоже. Мне интересно, как его покажут. На самом деле артист визуально очень похож на Майкла. Ну и что мне понравилось, так это молодой Куинси Джонс там один в один, просто один в один показан. Да, но касательно Майкла Джексона еще такой любопытный факт был. Оказывается, вчера, то есть 18 мая, но правда 2014 года, в Лас-Вегасе была церемония Billboard Music Awards. И там, на этой вечеринке, появилась голограмма танцующего Майкла Джексона во время выступления под песню «Slave to the Rhythm». Ну, эта композиция вошла уже в новый посмертный альбом Джексона, «Escape» называется. Ну и в пластинку вошел, как говорится, и вот этот сингл также. А вот для одной из композиций, конкретно «Love Never Felt So Good», там целый куплет написал и записал Джастин Тимберлейк. Так что вот такой вот симбиоз. Для создания вот

Этой голограммы Джексона организаторы Billboard Music Awards наняли самого крутого специалиста, такого Джона Текстера, работавшего над голограммой Тупака, которая появилась на фестивале Coachella в 2012 году и произвела фурор. Я не знаю, что бы сейчас они сказали по поводу голограмм, которые на лондонской арене, специально построенной под выступление коллектива ABBA, как там аватары и голограммы работают. Что бы они сейчас, вот интересно, сказали. Но напомню, это был 2012 и 2014 год, когда техника еще не была на той стадии и степени развития. А фильм «Майкл Джексон» советую посмотреть. Мне первая половина зашла так хорошо.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице в АБЦ.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
7: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
8: Uz pirmo piekto skaitīties.
9: Pirmais.
10: Otrā.
9: Trešais.
11: Ceturtais.
9: Labrīt. Piektais.
12: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
13: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
14: Октибет! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии «Оптибет». И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
15: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
0: Вы слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.
16: Вот любопытный факт раскопал я. 19 мая 1926 года Томас Эдисон впервые выступил по радио. Представляете? О-о. На вечере, устроенном национальной электрической компанией в Атлантик-Сити, его попросили: «Эдисон, Томас, слушай, дорогой, давай выступи перед микрофоном». Растерявшись, изобретатель, гениальный человек, произнес: Слушайте, я не знаю, что и сказать. Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи. Вот такая была речь Томаса Эдисона впервые перед микрофоном. Ну, что могу сказать? Следующий человек, который будет выступать на наших волнах, Демис Русос, он никогда не терялся перед микрофоном и всегда совершенно замечательно справлялся с тем, что микрофон относил на полметра от, так сказать, от рта, когда брал высокую ноту, потому что атака и, ну, такая голосовая, имею в виду, и мощь его голоса, это было что-то, да? Судьба... Судьба меня побаловала, довелось с ним, как говорится, поработать на одной сцене. Но мощный голос был у него, мощнейший, даже на излете лет уже.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Супервыгодный день Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
2: Вечерний променад на Ретро ФМ.
3: Ну все, я пошел переодеваться, мне надо читать погоду, я же должен быть похожим на Павленко хоть чем-то. И после рок с этой рекламы услышите мой дивный голос и мой прогноз погоды.

0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurīla un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
0: Подготовься к лету с 220 ЛВ. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Kāda būs tava vasara? Balītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltikdata veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Акционерное общество. Латвийская кредитная полезная программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная полезная программа ЛКПП ЛВ.
8: Погода на среду, 20 мая. Латвия. Переменная облачность, местами дождь, на востоке страны возможны грозовые ливни. Ветер севера, северо-западный, от 0 до 5 метров в секунду. В Лейпае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 12, плюс 15 градусов. Даугавпилс, Резекне, Краслава, плюс 15-18, Рига. Переменная облачность, без осадков, ночью плюс 9, а днем плюс 16. У моря плюс 12 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная полезная программа ЛКПП ЛВ.
8: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. Напоминаю, до 19 мы вместе.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: На Ретро-ФМ Латвия.
1: Ну, я как бывший киношник и как любитель хорошего кино не могу обойти стороной тот факт, что 19 мая, правда, 1980 года, это стало днем премьеры фантастического фильма «Сталкер» Тарковского. Было это 46 лет назад, и я тут должен добавить, что слава богу, что наконец премьера состоялась. Потому что мало кто знает, но фильм пришлось переснять почти целиком, ибо большая часть отснятого материала в 1977 году оказалась испорчена при проявке. Изображение было мутным, с нерезкостью и, так сказать, бурой мутью по краям кадра. Ущерб оценили в то время аж в 300 тысяч рублей, и съемки продлили еще на год. В итоге картину переснимали трижды, а Тарковский даже попал в больницу с инфарктом, но, слава богу, обошлось, и он вернулся к работе. Так что картина со сложной судьбой, ну и непростая, так скажем, неподготовленному зрителю на это смотреть, скажет, какая чушь. А если в это все въехать, ну тогда да. А что касательно фильма, то это одна тема, а другая тема, это, конечно же, музыкальное сопровождение и так называемый саундтрек этому фильму, который Тарковский сам, так сказать, сам создавал, сам занимался этим и очень трепетно к этому относился. Почитайте биографию Андрея Тарковского, вы там много о «Сталкере» увидите и узнаете нового. Я готов биться об заклад, что именно так оно и будет. Ну, а что касательно саундтреков, то для меня, ну, я вам скажу, что у меня есть три такие топ-3 самые удачные саундтреки кинофильмам. И третью строчку в этом топе, ну, хорошо, первым скажу сразу, это Once Upon a Time in America, «Однажды в Америке». А второй я вам не скажу, на эту тему завтра, может быть, даже конкурс устрою. А вот на третьем почетном месте, ну, конечно же, это 9,5 недель. Какой фильм, какой танец, какая актриса.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи. Садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūs Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem. Atlaida līdz 30%. Kečupiem spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
2: Пора обновить ванную комнату? Цитосантехника. Все для комфорта, стиля и ремонта. Ванны, душевые, смесители и выгодные акции. Цитосантехника. В доме больше свежести и уюта. Цитосантехника. Комфорт начинается. Цитосантехника. Комфорт начинается здесь. Заходите в магазин или на сайт уже сегодня. Цитосантехника. ЛП.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно, можно,
4: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāku.
7: Встречай лето на новом авто. До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от XEPay. Подарочные карты от Menace Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый. Mego LV.
8: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
9: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
10: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
11: Latvija! 27 miljārdi Latvijas ekonomikā. Divas trešdaļas no IKP, 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
12: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра евро 39. Куриные яйца 10 штук евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus евро 39. Lidl стоит того.
13: Вечерний променад
14: на Ретро-ФМ Латвия.

9 солистов, так сказать, экспонировала на сцене. И вот 9 фронтменов участвовали в этом проекте. Жанна Агузарова, самая первая и самая известная солистка. Далее был Сергей Рыженко, который заменял Агузарову в середине 80-х. Потом была Анна Салмина, после, опять-таки, после ухода Агузаровой. Затем Татьяна Рузаева какой-то краткий период времени пела там. А потом появился Евгений Осин. Осин был солистом «Браво» с 89 по 90 год. Потом его сменила Ирина Епифанова. Недолго, правда, так сказать, в 90-м году такой эпизод был. И затем появился Валерий Сюткин. Он был голосом «Браво» начала 90-х, аж до 94-го года. А с 95-го года Роберт Ленц является солистом этого коллектива, ну, так сказать, по настоящее время. А еще Евгений Хафтан, лидер группы, который периодически исполнял вокальные партии, да и исполняет сейчас также. Жаль, что Валерий Сюткин, как говорится, пришелся не ко двору и, как говорится, стал не тем, что надо. Ну, правда, сольная карьера у Сюткина тоже развивалась шикарно, да и развивается, поэтому пожелаем Валерию удачи.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr karts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Večernī promenā.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
2: На Ретро FM Латвия.
3: Спасибо нашим радиослушателям. Тут продолжается за эфиром тема Соляриса. И Виктор из Лудзы, который наш слушатель, со стажем, я так понимаю, уже. Виктор вот как-то напомнил мне еще и ремейк вот этого самого кинофильма. Да, Виктор, ну, если справедливости ради, то можно вспомнить, что всего у Соляриса было 3 экранизации. В 68-м году это был двухсерийный телеспектакль. Да, там первая экранизация романа Станислава Лема. А затем был фильм Андрея Тарковского в 72-м году. Он начинал этот проект, и вот так это все дело затянулось. Слава богу, что этот проект все-таки состоялся, несмотря на все технические погрешности и браки при съемках. Ну и третий вариант, это был уже голливудский ремейк, снятый Стивеном Содербергом в 2002 году он появился. В главной роли был Джордж Клуни. Ну, это понятно. Но это именно его смело можно назвать ремейком фильма Тарковского, а не новой экранизацией романа. Но что касательно меня, то мне Банёнис как-то больше понравился. Не знаю, при всем уважении к Джорджу Клуни, конечно.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
1: Reklama. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Anastasija, specialist Carglass.
4: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Carglass в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт и ущерб. Стекла разрешен.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгове или Лепое.
6: Carglass ремонт, Carglass замена.
7: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
8: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
7: Ух ты! Безумно выгодно.
9: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
10: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
11: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
12: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas šķēlēs 500 gramu, ir 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Октибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
2: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобере LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
3: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.

0: вечерний прайм
1: на Ретро FM Латвия.
2: Ну а так, если разобраться, сегодня оказывается Всемирный день семейного врача. Здрасте, вот вам. День ландыша, день гороха. О, да, день туризма Китая отмечает. Что еще такое интересное? О, Гватемала, день акушерки. Так, медицинская тема продолжается. День синдрома сухого глаза. Повсеместно, всемирно. Ну что ж, надо профессору Соломатину напомнить, что сегодня у него праздник. День синдрома сухого глаза. Не забудьте накапать то, что надо, тем, кому уже прописали.

0: Латвия.
1: Тема саундтреков нас не отпускает, и Виктор из Лудзи написал, что тема, конечно, хорошая, эти саундтреки, фильмов масса, музыки к ней тоже, а вот оказывается у Виктора в Лудзи любимый саундтрек — это из кинофильма «Свой среди чужих и чужой среди своих». Да, там такая пронзительная тема, согласен. Ну, у нас занавес часа, я пошел переодеваться в Павленко, а после рекламы увидимся.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
3: Студии Эдмунд Кашевский.
4: Итак, дамы и господа, этот час у нас целиком и полностью будет посвящен дням рождения. Их целых два. И зато какие. Ну, как говорится, обо всем по порядку.

0: На Ретро-ФМ Латвия.
1: Распорядок дня далее будет следующим. Сейчас у нас будет композиция, а затем полезная информация, то бишь реклама. Ну, а затем начнем отмечать первый день рождения, который я вытащил на свет Божий.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
1: Реклама. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti Romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал!
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
6: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Пора обновить ванную комнату. Цита Сантехника. Все для комфорта, стиля и ремонта. Ванны, душевые, смесители и выгодные акции. С Цита Сантехника. В доме больше свежести и уюта.
8: Цита Сантехника. Комфорт начинается.
7: Цита Сантехника. Комфорт начинается здесь. Заходите в магазин или на сайт уже сегодня. Цита Сантехника. ЛП.
9: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке. За цены, начиная от 11,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
10: Металл не мусор, это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 270 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
11: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
12: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
13: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāku.
14: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
15: Октибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
16: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на tele2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
17: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

0: Вечерний Мармелад на Ретро FM Латвия.
1: Ну что ж, обещанный день рождения, причем сразу два. Не знаю даже, с чего начать. Одному 136 лет сегодня исполнилось бы, а другой... Ой, не буду, это женщина все-таки. Зачем о женском возрасте? Ну и так, 136 лет сегодня было бы Хо Ши Мину, лидеру Вьетнама. Его мы откладываем в сторонку так плавненько. Он нам, как говорится, и нафиг не сдался, он не музыкант.

ее хитов. Скажем прямо, самым известным и самым раскрученным. Всего Джонс выпустила 10 студийных альбомов и 40 синглов. Много это или мало? Я скажу так, средненько. Средненько для такой раскрученной артистки. А помимо модельной и музыкальной карьеры, Грейс Джонс также снялась в 17 кинофильмах. Помните первых варваров? Конан Варвар с молодым Шварцем, мускулистым, волосатым таким. И девушка с копьем там бегала в парочке фильмов. Так вот, это как раз таки и была Грейс Джонс со всей своей, так сказать, во всей своей красе, со всей своей прической. Кстати, роли актрисы играла в основном эпизодические, но уж очень фактурные. С конца 70-х Грейс Джонс начала использовать андрогинный стиль, такая квадратная стрижка и угловатая одежда, и, как говорится, втянулась в это и ходит так же. Но этот стиль, между прочим, она создавала в партнерстве с известным стилистом Жаном Полем Гуде. Первый раз на обложке альбома с этой стрижкой она появилась на Wham! Leatherette. Это было 1980 год, а до этого, как я уже говорил, она с такой же прической мелькнула вместе со Шварценеггером в «Конан Варвар». Ну, давайте вспомним, так сказать, этот день рождения, поздравим артистку и самое раскрученное ее произведение в придачу.

0: Star 3FM Latvia.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparstrada LV.
2: Реклама. Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Пора обновить ванную комнату. Цитасантехника. Все для комфорта, стиля и ремонта. Ванны, душевые, смесители и выгодные акции. Цитасантехника. В доме больше свежести и уюта.
6: Цитасантехника. Комфорт начинается.
5: Цитасантехника. Комфорт начинается здесь. Заходите в магазин или на сайт уже сегодня. Цитасантехника. ЛП.
7: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
8: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
7: Ух ты! Безумно выгодно.
9: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
10: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
11: Hesburger! Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобира. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобира LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобира LV.
2: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
12: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
13: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltikdata veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
14: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Lego, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
15: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
16: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
17: Можно, можно.
18: Можно, можно.
17: Если надо, очень то можно.
18: Можно, можно.
16: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
2: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
0: Латвия. А вот и второй день рождения, который я анонсировал, Ева Польна. Родилась Ева 19 мая 1974 года, российская певица, солистка группы «Гости из будущего». А «Гости из будущего» — это наш профильный артист. Посему, будьте любезны, давайте поздравим все, как одна большая единая семья. Кстати, девочка еще с детства увлекалась научной фантастикой и мечтала стать космонавтом, а не певицей. Но интерес к космическому пространству легко у нее ужился с любовью к музыке. Маленькая Ева очень любила петь и занималась танцами. Кумирами с детства были такие люди, как джазовая певица Элла Фиджеральд и балерина Анна Павлова. В 70-х Ева могла петь часами по молодости, а чего? Личный рекорд ее, знаете какой? 5 часов без перерыва. А в 1997 году Ева Польна познакомилась с Юрием Усачевым, который искал вокалистку для собственного музыкального проекта, который получил название «Гости из будущего». Ну а Ева автоматически стала его солисткой. Она была автором песен группы, постановщиком шоу и создателем эскизов всех сценических костюмов коллектива. Как-никак, заканчивали мы с ней один институт, Институт культуры имени Крупской в Ленинграде. В 2009 году Ева Польна объявила о распаде группы и начала свой сольный проект, сольную карьеру. Ну что ж, пожелаем ей успеха и с днем рождения!

0: А теперь директор итальянского цеха сеньор Эдмондо.
1: Макарони, шпинат и карбонадо.
2: Ну давайте сегодня в моем итальянском цехе по грандам пройдемся.

0: БТА «Дамбия-3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
1: Студии Эдмунд Кашевский.
2: Ну все, собственно говоря, на сегодня все. Приятно было с вами провести это время. Надеюсь, это взаимно. Завтра вернусь вновь и надеюсь на ваше горячее участие в моем эфире. Мне напоследок вот анекдот рассказали. Хочу с вами поделиться. Почему женщины выходят замуж? Недостаток жизненного опыта. А почему разводятся? Недостаток терпения. А почему вновь выходят замуж? Недостаток памяти. Ну что ж, дамы и господа, удачного, хорошего вам вечера. Это была шутка. Ничего не принимаем всерьез.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši! Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
4: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
5: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
4: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
8: Погода на среду, 20 мая. Латвия. Переменная облачность, местами дождь. На востоке страны возможны грозовые ливни. Ветер с севера, северо-запада. От 0 до 5 метров в секунду. Лепая Вентспилс. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 15. Даугавпилс, Резекне и Краслава плюс 15, плюс 18. Рига. Переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 9, днем плюс 16. У моря плюс 12 градусов.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus. Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Супервыгодный день Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: 7:20.
1: Реклама. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā. 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi. 3,49 €. Rimi.
2: Inbank atlaižus prints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižus prints. Tavs starts lieliem plāniem.
3: Рестораны Вайрок Саулус и Мартиня Беттия представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
4: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
5: Весна в твоем гардеробе. Льняная одежда в магазинах Lidl. С понедельника льняная мужская рубашка 9 евро. Брюки для женщин или мужчин 10 евро. И мужская и женская летняя обувь всего 7 евро. Lidl.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

мне впопад и молчи мне про то. И все считаем чужое, и ходим, как пони по кругу. Вы не поняли, сэр, я совсем не прошусь к вам за стол. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу.

0: Вы не поняли, лорд, я отнюдь не прошусь к вам в чертог. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу.
1: 8:19.
2: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
8: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день – это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
9: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
8: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
7: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
8: Подробнее – Gimenesrivs.lv.
10: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Погода на среду, 20 мая. Латвия. Переменная облачность, местами дождь. На востоке страны возможны грозовые ливни. Ветер с севера, северо-запада. От 0 до 5 метров в секунду. Лепая Вентспилс. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 15. Даугавпилс, Резекне и Краслава плюс 15, плюс 18. Рига. Переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 9, днем плюс 16. У моря плюс 12 градусов.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Погода на среду, 20 мая. Латвия. Переменная облачность, местами дождь. На востоке страны возможны грозовые ливни. Ветер с севера, северо-запада. От 0 до 5 метров в секунду. Лепая Вентспилс. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 15. Даугавпилс, Резекне и Краслава плюс 15, плюс 18. Рига. Переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 9, днем плюс 16. У моря плюс 12 градусов.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Погода на среду, 20 мая. Латвия. Переменная облачность, местами дождь. На востоке страны возможны грозовые ливни. Ветер с севера, северо-запада. От 0 до 5 метров в секунду. Лепая Вентспилс. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 15. Даугавпилс, Резекне и Краслава плюс 15, плюс 18. Рига. Переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 9, днем плюс 16. У моря плюс 12 градусов.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.